0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жорный пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так поуставала Варшава, так нарожалася Вильня.

0: Радио Рация.
1: Темра на бока. Безнадійна мгла. Тебе довго шукала. Тільки темру знайшла. Тільки темра навокал. От тебе до мене. Гэта нам узнагорода. У безглуздой войне. Завтра боли не будет. Кулей сребраной у груди. Завтра боли не будет. Завтра болю не будет.

0: Матами жары, губить надея успокоенный мор. Не набраться веры, не убачить бера.
1: Слухай нас в интернете. Рация.

один дел у вас болит, чтоб поспели вы истратить, чем той боль выдалить.

Шахом Вольфсом, порушник был, на жаль, жидом и комсомольцем. Лишился лепшими на гентом ГПУ и не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польский програм на фалях.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Франция передаст Украине додатковые ракеты-перехопники. Подляжские полицейские проверили безпеку каля початковых школ во всем воеводстве. У Варшаве покажут спектакль, присвеченный Короткевичу. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине додатковые ракеты-перехопники для систем супрацьповетренной обороны. Про это Макрон поведомил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер выказал спочувание в связи с российскими ударами по Кривому Рогу, у вынику яких, по вудле пошних звездок, загинули 16 человек. Макрон

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, у Польши 8. На территории промысловой пляцовки под Санкт-Петербургом отбылся масштабный пожар. Джон Койл чекает худкого вызволения великой группы политвязней в Беларуси. Двое детей потерпели при спадении древ у Менской области. У студии Анжелика Ляльковская. Под российским Санкт-Петербургом на территории промысловой пляцовки у Колпина отбылся масштабный пожар. За несколько годин площадь узгорания повеличилась до 82 тысяч квадратных метров. Ижорская промысловая пляцовка – буйная промысловая зона, где працуют предприемства тяжкого машинобудования, металлургии и металлопрацовки, а так само вытворцы обсталявания для энергетичной и атомной галин. При этом у регионе в момент узгорания не обвещали поветренную альбо беспилотную небезпеку. Поведомление про працу супрацьпаветранай обороны так само не поступала. Причина пожару пакуль официально не установленная. Спецпосланник президента США Джон Койл заявил, что у найближайший час у Беларуси могут вызволить новую группу политичных зняволенных. Ранее Койл уже поведомлял, что различивая на вызволение додатковых зняволенных. У красовику он казал Рейтерс, что США чекают новых вызволений на протягу месяца. При этом у жнивни Койл уже непосредственно подтвердил, что вызволение политвязню у Беларуси может отбыться у ближайший час. На пытание про такую махчимость он отказал становча. Правоборонцы протягивают фиксовать сотни людей, которые находятся за кратами по политичных мотивах. Двое детей потерпели у Минской области при спадении древ под час моцного ветру. Здарение отбылося вчора у Несвижским и Минским районах. По воде Министерства по надзвичайных ситуациях травмы отримали хлопчики 2014 и 2016 годов народжения. Інших подробязностей про их стан не поведомляется. Непогодь так само привела до шматликих пошкоджений и аварийных ситуаций у інших регионах Беларуси. У Городинской области рятувальники каля 100 разов выезжали на допомогу жыхарам 14 районов. У 5 населенных пунктов были пошкоджены дахи домов и господарчих побудов. Поваленные древы пошкодили 2 автомобили. У Берестейской области МНС 23 раза отказывала допомогу насельництву. Рятувальники прибрали 19 поваленных древ и 4 раза выезжали для ликвидации аварийных элементов дахов и рекламных конструкций. Рятувальники протягивают ликвидовать наступства стихии по всей краине. У Гайновцы прошло урочистое подведение выников 8-го мастацкого пленера. От самого початку мастаки и скульпторы створают свои працы у Гайновцы. У всех творцов объединяет одна тема – «Моя малая батьковщина». На выставке, яка открылась 21 жнивня, можно поглядеть все артистичные интерпретации понятия «малой айчинны».
3: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc, tak jakby to temat był, a jednocześnie jego nie było, nie? Bo każdy może skojarzyć coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że ta moja mężczyzna to właśnie moja swoboda.
4: Cześć, artystów, że przyjeżdżają do nas i biorą udział w naszym plenery Sztuchot. Cześć, niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądzić na taką wystawę.
5: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
2: На выставе можно поглядеть працы Марика Сапёлка, Ярослава Жуковского, Юрия Ивацика, да и інших мастаков. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: У неделю 23 жнивня у нашем помежном регионе чекается переважно облачное надворье с махчимыми короткочасовыми ливнями. Температура по ветру у день будет каля плюс 18 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
6: Музыка, як ват життя. Фест. Авторская программа Марии Савицкой.
7: Вітаю, господарство. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Теперь ты живешь у Вільні, але ці стало для тебе гэты город родным?
1: Мой родный город это завжди будет Минск, але после его наступное, что мне приходит на розум, это, конечно, Вильнюс. Первый раз я там побывал в 2006 году, и с тех пор этот город один из моих самых-самых любимых. И когда у меня была думка вогуле, куда переезжать с Беларуси, то это был Вильнюс. Были еще варианты Варшава и Прага, але больше за все из этих городов я котирую Вильнюс.
0: А чому Вильнюс?
1: Мне вельми подобается архитектура, вельми подобаются люди. Конечно, больше концентрация белорусов, с якими я знакомы, теперь у Варшаве. Але менавіта мясцовые жыхары, яких я ведал, это Веленчуки. И неяк для меня яны найбольш душевные, чем поляки и чехи.

0: Что такое «у нескладанае»?
1: По-перше, там «у» не просто «у», а «у нескладовая», и после этого «нескладанае». Это театрально-фольклорная студия, якую 3 годика. Это наш супольный проект с Сержуком Толстиковым, там, где мы занимаемся творчим мастерством, всякими практикованиями, и в том лику, насколько можем, долучаемся до белорусского фольклора. Так само некоторые дети выказывают желание учиться играть на инструментах музычных, таких как дудочка, бубен. С переменным поспехом у нас часом это отрымливается. А так, в угле, звычайно, раз на семестр мы робим постановку с детьми по уласным сценариям, які пишем вось разом с Сержуком. Основу, конечно, пишет Сержук, и часом я туда нечто додаю.
0: Кшталту элементу с котиком?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз долучыцца? Может быть, вы некий новый набор до початку нового навучального года плануете?
1: Так, плануем. И вот как раз после того, как вернемся в Вильнюс, зробим анонс того, что ведем новый набор. Первый заняток, хутчэй за все, будет запланован на 7 вересня, але поглядим, как у нас будет с вольным часом. А так, плануем новый набор и вельми чекаем детишек.
0: Кого? У яким узросте? Ти с батьками? Можно батькам, ти не можно?
1: Мы набираем 2 узростовых гурты. Один, напевно, от 5 где-нибудь до 8, и другие от 9 до 14-15 год. Потому что все-таки у деток разные цікавности по житті, и когда у нас так отрымалось в опошнем нашем семестре, что мы объединяли группы, то, конечно, с усім малым не было так цікаво с усім великими, и из-за этого дисциплина у нас часом хромала. Ну, але, тем не меньше, все отрымалось, и показ мы зладили.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Застаемся надалей у такой крыху фольковой атмосферы, бо праз момант проспевают нам Грейси Абрамс и Маркус Мамфорд. Песня «What if it's right» уваходит в новый альбом Грейси «Daughter from Hell», а у супольном выконании учить, как близкая, мягкая, чуливая размова. Особливо еще тому, что это живое выконание. Послухайте.

Грейси Абрамс и Маркус Мамфорд у эфира Белорусская радиорация. А теперь на нашей хвали. Оторвемся от зеленых краевидов, фольковых мелодий, трапим уся родину городского життя. Нашим гостем станет польский выканавца Шимон Бурнос с авторской песней под названием «Astro Girl». Шимон – это ведомый клавишник и композитор, когда идет про музычное осяроддзе надбалтийского тригорода. А у рамках сольной деятельности створяя на помежжи разных жанров, больше это нават помежжа, чем некий микс. Его мянушка – это Шелдон Кафка. Не знайшла интервью, яким коментує на зоу, але можна додумуватися, що усе ж таки гэта фан серії «The Big Bang Theory» і творчості Франца Кафки. І може на пам'яжі їхніх творчих світів найчастіше присідає.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Royal Blood с композицией 10 over 10. Это пераможцы голосованки у сусветным хите на хвалях Радио Рация и песню мы только что послухали. На другом месте Mastodon in the Ruins. Эта композиция прогучит не у забаве, а так само нас чекают 5 свежих синглов, альбом тыдня, музычные новины, цікавостки, да календар. Будьте с нами.

0: Рассветный хит тыдня.
1: Бек представил Disappearing Act, третий сингл с будущего альбома Ride Lonesome. Это поветренная и меланхоличная композиция, где акустичная гитара сполучается с оркестровой глубиной и гипнотичными вокальными мелодиями. Продюсером выступил сам Бек. Песня протягивает эстетику альбома Ride Lonesome. Релиз у полном сенсе присвечен вертанию до знакомого творчего осяроддя праз шмат годов, але неделя полторы не минулого. Музыки, с якими працевал Бек, имкнулись знайти у своей давней суместной химии новые гуки и эмоциональные оттенки. Бек, Disappearing Act.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку сусветный хит,

0: Новины музычного света.
1: Pulp представили трейлер и официальную дату выхода концертного альбома What Do You Do For An Encore. 90-хвилинная стужка заснована на двух аншлаговых концертах гурта у лондонской U2 Arena летом 2025 года. Режиссером стал Гарт Дженнинге. А кроме 20 песен у фильм увошли закулисные кадры, комментарии музыков и история шляху Pulp от неведомого гурта до одного из символов британской музыки. Премьера у Великобритании и Ирландии отбудется 18 вересня, а 28 жнивня на Rough Trade выйдет концертный альбом Live. Энтони Хопкинс выпустил сольный альбом Life is a Dream. На кружилку вошли 12 творов академичной музыки, которые 88-годовый актер и композитор створил у разные периоды своего жизни. Альбом записанный филармоничным оркестром под керовництвом дирижера Густава Дудамеля. Музыка альбома связанная с особистыми вспоминами Хопкинса, его детинством и минулым. Life is a Dream показывает інший бок Хопкинса, для якого музыка была важной часткой життя задовго до славы у кино. Мадонна отримала найбільшу кількість номінацій на MTV Video Music Awards 2026, одразу 11. Вона претендує приватності на відео года, артиста года і пісню года за Bring Your Love. Тейлор Свіфт отримала 9 номінацій, Аріана Гранде і Сабріна Карпентер – по 7. Для Мадонни такий винік особливо символічний, бо її історія з MTV почалася ще у 1980-х, а виступлення співачки на VMA неодноразово становилися знаковими подіями поп-культури. Переможця у 2026 года назовуть 27 вересня на церемонії у Лос-Анджелесі.

0: подростки.
1: Чому мінорная музыка не обовязково здаецца сумной, а мажорная вясёлой? Хоть у европейской музычной традиции мажор часто ассоциируется со светлом и радостью, а минор с сумом и меланхолией, наши эмоции залежат не только от ладу. Не меньшую роль адыгрывают темп, ритм, регистр, динамика, тембр инструментов и нават тое, як музыка выконвае асобную фразу. Таму мінорная песня с хуткім темпом, моцным ритмом и яркой аранжировкой может гучать энергично, танцевально и нават святочно. И наадварот, павольная мажорная мелодия с тихой динамикой и мягкими тембрами здольная выкликать ностальгию, отчуванне одиноты альбо светлого смутку. Цікава и тое, что сувязь мажор-радость, минор-сум не з'являється цалкам універсальнай. Яна шмат у чым формируется музычной культурой и тем, якую музыку человек чуе с дзяцінства. У розных традициях існуюць лады, якія на европейское вухо могут здаваться сумными альбо загадковыми, але для носьбітаў гэтай культуры зусім не обовязково мають такое эмоційное значение. Менавіта таму композитор може покинуть мелодию у миноры, але змяніць только темп, ритм и инструментовку, и слухач пачне успрымаць яе зусім інакш. Эмоцію музыцы стварае не одна гама, а целая система гукавых сигналов, якія наш мозг считывает одночасово.

0: Дар.
1: 24 жнівня 1948 года народился Жан-Мишель Жар, французский композитор и мультиинструменталист, один из пионеров и главных популяризаторов электронной музыки. В 1997 у гэты ж день на свет з'явился Алан Уоркер, норвежско-британский диджей и музычный продюсер. 25 жнівня 1949 года народился Джин Симмонс, американский рок-музыка, бас-гитарист, вокалист и один из основальников Кис. В 1954 у гэты ж день на свет з'явился Элвис Костелло, британский спевак, композитор и автор песень, одна из ключевых фигур New Wave и рок-музыки. У гэты ж день у 1951 годе народился Роб Хелфорд, британский спевак, легендарный вокалист Judas Priest и один из самых ведомых голосов хэви-металу. 26 жнівня 1960 года народился Бренфорд Марсалис, американский джазовый саксофонист и композитор, представник знакомитой музычной династии Марсалисов. У 1966 у гэты ж день народилась Ширли Мэнсон, шотландская спевачка, вокалистка Garbage и одна из самых познавальных рок-вокалисток 90-х. 27 жнівня 1937 года народилась Элвис Колтрейн, американская джазовая пианистка, арфистка и композиторка, одна из наиважнейших постатей духовного. У 1941 у гэты ж день на свет з'явілася Цезарія Ейвара, кабавердыйская спявачка, сусветная зорка Морны, вядомая як басаногая діва. 28 жнівня 1965 года народилася Шаная Твейн, канадская спявачка, одна з самых поспяховых кантры-поп-артыстак у гісторыі. А у 1986 у гэты ж день на свет з'явілася Флоренс Уэлч, британская спявачка і аўтарка песень, вокалістка Флоренс энд Машын, вядомая магутным голасам і драматычным арт-рок гучаннем. 29 жнівня 1920 года народился Чарли Паркер, американский саксофонист и композитор, один из основальников бибопу и найвялікшых музыкаў у гісторыі джаза. У 1957 у гэты ж день на свет з'явился Майкл Джексон, американский спевак, композитор и танцор, король поп-музыки, один из самых уплывовых артистов усіх часов. 30 жнівня 1943 года народилася Флоренс Баллард, американская спевачка, одна из основальниц The Supremes, легендарного жаночого гурта Motown. У 1989 у гэты ж день народилася Бібі Рекса, американская поп-спевачка и авторка песень, вядомая международными хитами и супрацоўніцтвам с вядучымі поп и электронными артистами. Добрых музычных новин и позитивного тыдня вам. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация. Заходьте на нашу сторонку racia.com, голосуйте за упадабаную композицию, а мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. Про микрофоне была

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Румыния обновила выдачу шенгенских визов у Беларуси. Больше за 12 тысяч белорусов имеют международную оборону у Польши. У Белостоку отзначить 35-ю годовину Дня Незалежности Беларуси. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после так званых выборов у России могут мобилизовать еще около 300 тысяч человек. По воде Зеленского, большинство новых мобилизованных, вероятно, накируют на Донбасс. У первую чергу на направке Константиновки, Славянска и Краматорска. Зеленский заявил, что именно там российские войсковцы могут понести наибольшие страты. По воде Зеленского, теперь от 70 до 80% российских солдат пропадает на район Константиновки, где Россия оказывает наибольший тиск. Зеленский так само заявил, что на ягоную думку Кремль может стратить значную частку новых мобилизованных менавіта на гэтым напрамку. У пытаннях международной обороны для белорусов назирается небеспечная тенденция. Зафиксованный сплёск адмоў, что выникает со статистик польского управления по справах замежников. У червені 2026 года доля адмоў склала 57%, а у липені подскочила до 76%. С гэтым пытанням працуют представники белорусской демократичной супольности. У Польши до белорусской политической повестки ставится со зрозумением, каже дараться по пытаннях дипломаты Светланы Тихановской, Денис Кучинский.
3: Это декларуется и приватно, и публично. Тому это важно, саправды, что зрозумело, что Польша, как наш основный хаврусник, детально разумеет все, что отбывается как бы внутри страны, и так само питание транснациональных репрессий. То бок, дякую знов-таки МЗСу Польши, и это знов-таки еще раз было подтверждено.
2: По разных оценках, у Польши больше за 12 тысяч белорусов мают международную оборону. Процесс протягивается, подаются еще больше людей. До таких кейсов треба пильно рыхтоваться. Гучит рекомендация от Дениса Кучинского.
3: Коли подаются эти документы, саправды то, что мы раем, подавать все необходимые дополнительные документы, доказы, как кейс был саправды завжды мощным. Ну и другое, так само практичное, что коли, скажем, люди приезжают, например, по гуманитарной визе, выезжают, и после они робят документы, там чекают, может выезжают, снова вертаются. Это так само может быть таким подмурком, подставой для больше детального разглядания кейса. Тому тут вельми важно, зрозумело, одразу подаваться.
2: Белорусы в Польше другая по величине группа замежников после громадян Украины. По водле звестак Головного управления статистики, на конец минулого года у польской экономицы официально працуют каля 120 тысяч белорусов. Румыния обновила працу консульского отдела у Менску, який выдает шенгенские визы. Ён не працевал каля 3 месяцев с 22 травня. Подчас перепынку белорусам доводилося звертаться по румынские шенгенские визы у амбасаду в Москве. Причины закрытия консульского отдела у Менску не поведомлялися. Румыния почала выдавать шенгенские визы у Беларуси весной 2024 года. Таким чином белорусы знову смогут оформлять румынские шенгенские визы непосредно у Менску. Сегодня, 23 жнивня, у Белостоку пройдет святочная импреза, присвеченная 35-й годовине Дня Незалежности Беларуси. Мероприемство начнется о 14-й године у хабе «Новая земля». У программе выступы удельников историчных подзей 1991 года у темлику Зянона Пазняка и Юрия Беленького. Гостей чекают музычные выступы. Разом с Сержуком Догушевым планует выконать гимн «Мы выйдем щельными родами». Шмат национальный хор «Калина» выконает погоню «Могутный Божа» и інше белорусские песни. Отбудется так само и театрализованная сцена, якая перенесе глядачов у Верховный Совет Беларуси 25 жнивня 1000.

oczyszczenie. Na pustym poli dagaraje bulbianoje wognieszcza, u im leta agryski. На журавлиных крылах, а для тела уже песня жнецов. Назбирать бы мне в кошик моих думок инкливый полет. У землю укинуть бы завтрашней доли зерне. Не калеча чинох, по иржище пройсти через слезы и боль и чистую душу завинуть у снежно-белый паркаль. Хутор Зубова в Бельском повече. Это чудовная краина моего дзяцінства. Ён прыгожы и зимой, и летом, и в осень, и особливо весной, когда ўсё расцветае, птушки спевают. Дом от дома не так близко, и необмежеванная простора природы кранае за сердце, а особливо, когда я приезжаю в родную хату, теперь в одиночестве вспоминаю свое дзяцінство, молодость и все годы життя у присутности тех, яких теперь нема. Передумываю свои поступки. Может, я была часом непослухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, тады вяртаюцца ўспаміны.

Я живу на хуторе Зубова. До церкви мела далеко. Ну так, дети, молодь, мы ходили, как можно сказать, от Великого Свята. И я, когда уже пошла учиться в среднюю школу в Бельск, так частей ходила в церкву, пошла в працу. А теперь, пошним часом, вельми хочу, вельми задумываюся над своим життем, якое уже, можно сказать, добегает. И до конца мне уже под 60 человек приходит на свет с воли Господа и с Его воли отходить, не ведаючи только, коли это станется. А земное життё – это подрыхтовка до життя вечного, до життя с Господом. Ну, шкода, что час так худко и неприкметно утекает.

На кусочки разбит я вспоминой, еще не дал на цвели язмины. Час конем бежит белогрывым, лячить ключ гусей крикливых. Мне заплела уже волосы в осень, позірком шукаю маукливым раннюю золотистую просень. А сердце тужить болюча за тым.

про все писала, про кохание, про природу. Теперь, может, я подорослела и уже больше у напрямку религии, у напрямку веры, отношения человека до человека. И автобусом еду, то что-то запишется, а потом уже пишу далее. И внутри души, внутри сердца наплывают думки, часами сумные и переважно сумные. Там меня питают и в праце не раз, и так, чему мои сумные верши, а как могут быть веселые, коли у человека життё сумное. Люблю посидеть, поглядеть на природу, послушать спеву птушек, поехать на хутор с Берска, пройтись по заснеженной дороге, повспоминать и как выключиться из шуму, из этих профессийных обовязков, из усяго быть сам на сам с природой.

Теплый еще от жнивеньских дён, збожжа снапки буханками хлеба адмерваюч долю мою, клопотливая ночь зорыстым плащом отуляе мою маленькую айчыну.

0: То мы теперь тут на самом, на самой вершине, княжна.
1: Так, на самой вершине теперь. И вот это я дорога, по якой и мне приходилось велосипедом гоняться, но только с шаленой хуткостью, и треба было тормозить, а то можно и велосипед поломать, и полоянку хочу достать за велосипед, потому что не было их, так как теперь по несколько один, и батьки дорожили этой машиной, можно сказать. И, ну, так, тут вот такие уже ямки по этим жвиры, что грузовые машины брали, и они так само зарастают. Ну, тут крыху себе дренно поводят, и такие люди, что сметник зробили с этой горы, вот, высыписка, это, ну, брыдка выходит.
0: Где была так больше местная вышка?
1: Вот тут, где мы находимся. И она великая, гора растягивается и направо, и налево. Але мы находимся на самым узвыше, наивысшейшем. А что рассказал господар Алексей, что этот сигнал стоял я и сама. Заправду не ведаю, николи не бачила этого места, не допытывалась. Не могу сказать как раз относно этого.
0: А в каком направлении еще хачки, там, где...
1: Хачки, где так, мапа моя...
0: Оттуда стрела, так, какая князя повалила.
1: Так, так, по моей правой руке, когда мы стоим на полдень. А там вот вёска Суботка, далее Берс Подлазки, так, а там хачки и на Икнарзы направо.
0: И то уже 40 годов минуло, так? От калиха тутай не ма уже палов, а еще лес, так? Такий.
1: Так, я памятаю свое дзяцінства, то было чистое поле на одну сторону дороги, на другую сторону дороги, але уже, ну, просто и самощей гэты, и хмызняк вось у ямках, и самощей, и они с часом повырастали, ну, за 40 годов, думаю, такий лес уже отримався. И калі б гэта так усё зняць, то мы, саправды, стояли б на самым узвыше и усюды безмежная простора природы нам бы показалася б.
0: Выховывали на фоне таких легендов.
1: Легендов.
0: Я тоже такая поэтичная душа.
1: Так, так и господар и Алексей рассказывал про его брата Владимира. Я мела так сама нагоду с ним познакомиться. Ну, шкода, что с его поэзией так не, потому что он жил в Варшаве, я тут. И, ну, тут такое натхнение для писания вершов. Так само, ну, я с этого места, с Княжей горы, запрошаю всех поэтов с творчей веной писать вот тут верши.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельщине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «Спадляща родом места, падеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: Дякую великий. Пит Павлов. И гэтым усё сказано. Змітра Лукашук и Пит Павлов, сумесны стрым Еврорады и Е-промовы, прыгадали, як Пит штурмаваў, так бы мовіць, з гітарай і песней Палац Незалежнасці, чаго не было на самой справе. Дякую, великий Пит.
1: И вам дякую.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Хур «Юранда», будучи джаз-гол БССР, не выпадково представил нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, после короткой пробежки наприканцы минулого выпуску мы опанулись одразу перед парой злученных межсобку костелов Святой Ганны и крышку глыбей Святого Франтишка и Святого Бернарда. Вулица, на якой стоять храмы, на міжваенных мапах позначенная імем адпаведна Святой Ганны, на сучасных навігатарах вулица Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першая з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шедевр полымяной готики, названный еще «пяючим камнем», неоднократно опяяли наши поэты Максим Богданович
1: «Прийдите до костела Ганны»,
0: Наталья Арсеньева
1: «Готик непереможный»,
0: Максим Танк
1: «И в усны шепчуть святая Ганна»,
0: да и иншие авторы. До речи, танковые радки поклал на музыку Владимир Мулявин с песнярами.
2: Кракатук.
0: Да побудовы и оздобления другого, большего по померах и мужчинского по характеру бернардинского костела цитадели спричинилися великолитовские фамилии Радзівілаў, Пацаў, Хаткевичаў. Один из образов внутри храма натхнил Адама Мицкевича на гимн на день объявления Найсвятейшей Панны Марии. Поэта жил побач, тому с правого боку от костела теперь стоит помник Мицкевичу у скверы яго ж имя. Калі уже узгадали Мулявина, то додам, что у хоры бернардинского храма спевала бабуля польской эстрадной зорки Марилі Радович, а мати спевачки тут хрестилася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

Тяжкая страца и трудна и зла, день забавляюще хлопцы. Пью и танчу, спеваю со дня, в портах далеко.

0: У Гомельской области ликвидуют сегодня трансграничный пожар, поведомляя Министерство лесной господарки. Отзначается, что у тушения пожару удельничают супрацовники трех лесгасов – Ельского, Мазырского, Опытного и Лельшицкого. По воде свержения Минлесгаса узгорание возникло у вынику переходу огню с территории Украины. Уже с раницы работники Ельского лесгаса зафиксовали узгорание у лесном фонде недалеко от белорусской территории. Дякуючи тому, что назирание ожитявлялось у постоянном режиме, отбылась оперативная реакция на трансграничный пожар, говорится у поведомлении. Теперь, как заявляется, горить лесный фонд Ельского лесгаса. До інших тем. У Варшаві у суботу 22 жнівня пройшла церемонія розвітання з білоруським громадським і політичним діячем, кандидатом у президенти Білорусі 2006 года Олександром Мілінкевичем. Жалобна подія собрала як білоруських діячів, так і представників польського уряду. Своїми успомінами про Олександра поділився намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка.
1: Коли я був молодим чоловіком, юнаком, в 90-х он стал вице-мэром Городни. И тогда я памятую, глядел на его, я не был с ним знаком, с надеей. Надеей на то, что наша Беларусь покрочит европейским шляхом, демократичным шляхом. Когда он стал кандидатом на посаду президента, я так само имел эту надею. Я сегодня задал себе это питание. Ти что, с его смертью эту надею мы страчиваем? И я отказываю, не. Это человек вельми мощный. И он передал нам силу и моц. Протягивает змагаться за ту надею, якую он имел, якую маем мы все, за демократичную, вольную Беларусь. На жаль, наши герои помирают, не дошакавшись измену, и похование отбывается не на родиме. Але все ж таки, они застаются просто у наших душ и сердца.
0: Подчас церемонии Александр Мілінкевич был посмяротно ушанованный высокой польской державной узнагородой, кавалерским крыжом Ордена Одраджения Польши за выключные заслуги у развития белорусско-польского диалогу и борьбу за демократию. Дяча поховали на гоноровых войсковых могилках Павонски. Чешский суд отменил решение об отмове белорусу Якову Кудялевичу у международной обороне. Про это поведомил батька Якова Дмитрий Кудялевич. Поводле его судовое решение показывает, что судовая и выконавчая улады у Чехии працуют незалежно одна от одной. Яков Кудялевич, 23-годовый белорус, який у 17-годовом узросте съехал с Беларуси после протеста 2020 года. Он учился в университете в Острове, позднее спробовал протягнуть эдукацию у Празе. Кудялевич подал заяву на международную оборону, спосылающуюся у тым лику на удел у протестах у Беларуси. Министерство внутренних справ Чехии ему отмовило. У красовику Яков спробовал скончить життё самогубством. Его знайшли без притомности у покоя у приемном центре для мигрантов. Он провел у коме 73 дни и 24 червеня пришел у притомность. Теперь Яков находится на реабилитации. Информация с Беларуси. Новый культурно-адукационный центр «Белорусский драник» открыли у Воронове Городенской области у день проведения «Бульба-феста», пиша Белта. У нескольких залах можно доведаться про историю з'явления бульбы на белорусской земле, отримать информацию про гатунки, якія вырошиваются у господарках района, познайомиться с множеством рецептов справ стертой бульбы и жихарами Вороновщины. Есть там и дегустационная зала, стилизованная под селянскую кухню. Як розповіла намісниця директора обласного методичного центру народної творчості Наталя Романович, унікальний рецепт національних дзірунов став складовою часткою досьє, якою передадено на попередній розгляд у комісію ЮНЕСКО для унесення у спіс сусвітньої спадщини. Тому Вороновський район не випадково став столицею драніка. Центр почне активно працювати з 1 вересня, коли стартує навчальний год і діти почнуть приходити цілими класами. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Сегодня на белорусско-польском помеже пахмурно. Опадков не чекается. Температура поветра плюс 18, плюс 19. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степановича.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Войсковое вучение «Имклевый орол» с уделом белорусских войсковцев проходит у Китая. Полезняволенный могилевский журналист вышел на волю с серьезной хворобой. Аудиогид с стежками Адамовича презентованы у Варшаве. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Про черговый этап учения «Имклевый орол» 2026, который проходит у Китая, поведомляет Белорусское министерство обороны. У рамках этого

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Варшаві пройшла презентація книги былога політв'язня, політика і літератора Павла Сівярынца «Беларусь – гэта святое». Павел розказав про свою книгу і адказаў на шматлікія пытанні удзельнікаў прэзентацыі.
2: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрце Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе. І гэта месца святое. Як сказаць вот парафразам з Біблії, здымі абутак твой, бо месца, на якім ты стаіш, земля святая. Беларусь – гэта для мяне святая земля. Ну, а калі ў турме, Беларусь успрымаеш як страчаны рай.
3: Вы написали книгу в турме, насколько мне ведомо. Скажите, как вам удалось заховать малюнки и верши?
2: Малюнки и верши заховались, дякуючи тому, что в первые два года турмы на Володарце, Могилеве и частково в Шклове можно было отправлять и до хаты родным. Але уже после того, как з'явилися выставы этих малюнков в Варшаве, в Вильне, мне, конечно же, заборонили и высылать малюнки. После отобрали все, что было намалявано. И верши. Верши доводилось учить на память. Ну, а те 71 малюнок, які вось довелось отправить Франтишку и Волечце на волю, яны как раз таки были сканаваны и уратаваны.
3: Что будет с Беларусью далей? Беларусь – это святое для нас кожного. А лишь мы бачим, якая горкая доля у нас, беларусов. Мы чомусь ніяк не можем выйти до светла.
2: Часом тяжкий шлях означает, что нам шмат дадено. Кому шмат дадено, с того шмат испытается, каже Господь. И тому отримать золото 999-й пробы можно только после того, как оно пройдет. Горнило, в огонь, в аду, как кажуть. Медные трубы. Так вот, Беларусь мусить пройти праз вельми серьезные выпробования, бо тая краина, якая покликанная, как праз ее святил Бог, и она повинна быть абсолютно чистой, святой, просто вот святой. А святость, она легко не дается. Любый святый вам скажет, что это тяжкая праца, это тяжкое терпение, это тяжкие выпробования. У беларусов яны есть и были всю историю. Мы были на геополитичном крыжи, праз нас ходили завоевники, все наивеликшие войны практично. А пошних стагодзе они прокочивались праз Беларусь. А в свой час у межвоенной Украине пытание задали митрополиту Андрею Шептицкому. Это один из основателей сучасной украинской национальной идеи. Ему сказали, что робить, коли ворог иде на тебе. И он отказал, коли ворог иде на тебе, спыни его молитвой. Коли ты не можешь спынить его молитвой, значит, недостатково веры твоей. Спыняй его словом. Коли и словом не можешь спынить ворога, значит, зусім слабая вера твоя. Спыняй его рукой. Дык вось, мы працуем деля того, как ворога можно было спынить молитвой и словом, как беларусы это робили сотни годов. Мы занимаемся христианским рухом, культурой, мы занимаемся белорусской мовой, деля того, как нам не довелось браться за зброю. Были часы и были выпадки у нашей истории, коли удавалось вот этой мягкой силой и культурой и верой перемагать. Коли ж гэтага будет недостатково, коли не доберется критичной массы белорусов, готовых перемагать ворога молитвой и словом, тады доведется спынять ворога рукой.
1: У канцы сустрэчы наведвальники презентации могли набыть книги за аутографом Павла Сівярынца.

0: рецензії.
1: Маргарита Латышкевич народилась в 1989 году в Берости. Скончила филологичный факультет Белорусского державного университета, а так само магистратуру в галине филологии. В 2015 году скончила аспирантуру БДУ и начала працавать редакторкой отделу прозы у часопісе «Молодость». Дебютовала в 2007 году в часопісе «Молодость» с низкой легендой с народной мифологии. Выдала книгу вершов «Пульс навальниц», книгу прозы «Яблыки», книги вершов и прозы «Наш дом», «Воротиш гора», «Там, где сердце», «Век людей» и иншие. Лауреатка национальной литературной премии у номинации «Найлепший дебют» за книгу «Яблыки». Лічыцца одной из самых перспективных молодых прозаиков, якія распрацоўваюць гістарычную тему. У 2021 годзе у выдавестве «Мастацкая літаратура» у серии «Бібліятэка прыгод і фантастыкі» вышла яе кніга «Уласны крыж».
0: Рецензії.

0: не кинем, не кинем тебе.
1: Сторонки с книги.
2: Протягиваем знакомить с книгой Маргариты Латышкевич «Уласный крыш». Урывок за повести «Уласный крыш» читая Стась Дедерка.
3: Езуиты, те ходы, что им самим были потребны, понауляли, хай далеко и не заходили. Да им и потребы не было далеко-то ходить, у самой глубине лезти. Але праз езуитские ходы можно до больш давних добраться, до самых давних, самых глубоких. И я добирался, двойчу у те люхи заходил. Первый раз с дурной цікавности, другий, ну, той другий раз справа іншая. Спочатку, коли идешь, усё спрес езуитская старая цегла, и трубы тягнутся, и скажу тебе, смердить месяцами так, что ажно нос выдирая. Але трохи далее, коли перетерпеть, есть ходы униз. Большую часткой, конечно, заваленной от старости, а то и езуитами аккуратненько цеглой закладенная. Мы с Миколом, нашим практикантом, тады всякие такие пляны знайшли, ну и вырешили скорыстать. Микола, правда, зазернул только назад, чего, кажа, я там не бачил. А я пошел, бо цікаво ж, и те стародавние ходы как раз и разглядел. На паперах тих же езуитов яны уже не позначены, але я после по памяти свои пляны накидал. Так пойдешь, не ведаючи, дык можа, некалькі дзён блукать будешь. Я тады первый раз, коли был там, блукал. Леть выбрался после и зусім не там, где уваходил, а у хмызах за дзвіною. Гэта я под дракою прайшоў, уявляешь? А по березе усё позарастало, так сбоку глядячы не скажешь, что ход там. Да и паузаваленный ён, зараз вообще не ведаюць, захаваўся. 9 год прайшло, як-ніяк. Там, унизе, спочатку цегла под ногами битая, а то и вода, бо месяцами езуитские ходы подтапливая, а далей, як ниже и спустишься, то скляпенье вышейшее становится. Ну и холоднее робится одразу, вядома ж, под землею. И отхон такие ледь зауважные, крочишь и крочишь, усё вниз да вниз, и стены там не цагляные болей, а запчасанага каменю, и только и глядишь, як ходы у розные баки разыходятся. Ліхтар, конечно, взял, не такі дурны был, туды без ліхтара лепей не сунуться. Куды там и не побачишь, где ты, да як ты. А ходы ж там хитрые, которые обрываются и бездань. Не убачишь, полетишь. Або еще бывают розные хитрыки, усялякие плиты с подвохом. Я на одну такую наступил был, а она униз почала проваливаться, и я провалился б, каб у час не отскочил. Там осторожно треба, кто б не будавал, а будавал за стярогой, каб не кожны мог пробраться у самую глубиню. Там вострые железки раптом поворачиваются, как ударить. Денеде ржавые краты ледь не на голову падают. Страшно? И мне, Людашка, страшно было. Але ты не бойся, ты дома, и я тебе, веробей, у крыўду не дам. Бачил? А шмат чаго бачил. Там на камянях, где глыбей особливо, усялякага панамалявана. И фарба, Людочка, трохи светится у темры, подмешана у яе нешта, ти что? То идешь, а оно светится вакол, и знаки там розные, и выява людей, и все быццам у темры плыве. А еще, только не бойся, веробей, еще там могильники есть, прорезанные ходы, а у стенах выбитые пячорки такие, и там домовины, старожитные, думаю, на некоторых можно знаки одрознить, але я, як не бился, зразуметь не мог. Да, у не бач. Я в первый раз от могильников тих и повернул. Дарма, что комсомолец да навуковца ни у чорта, ни у бога не верил. А все одно такая вустиш пробрала, что ледь не завещал от жаху. Побег, не разбираючи дороги, ну и неким цудом поблукавши, наторкнулся на той выход за ракою. Думал, помру, и никто не дознается, что со мной сталось. Аж но заплакал. А тогда отчуваю, ветриком тягне, пошел и вылез. Ободраны увесь, брудный, голодный.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Россия пачала новую хвалю диверсій супраць зброевых заводов у Европе, поведомляют СМИ. Белорусские музыки едут с новыми песнями на американский фестиваль «Бенин Мэн». У вёсцы Ялоўка на Падляшы прайшли дажынкі. У студии с новинами Владимир Лапцевич. С початку о подеях российско-украинской войны. Российский беспилотник 23 жнюня ударил по электротехнику на станции Лимановка у Харковской области. У вынику загинула одна пассажирка, еще 4 человека отримали ранения. Про это поведомил министр инфраструктуры Украины Миколай Калашник. За погрозой атаки беспилотника тягник загодя спынили, а пассажиров почали эвакуировать. Большасть людей разом с тягниковой бригады отошли на безопасную отлеглость от чыгуначной инфраструктуры. Однако частка пассажиров засталась каля составу. У той же день беспилотник, беспилотники атаковали чыгуначную инфраструктуру и у Одесской области.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Литовская армия разгорнула под Вильней СПА «Насамс». Россия проверяет готовность до новой хвали войсковой мобилизации. У Беларуси хочут забранить рекламу казино у интернете. С новинами у студии Владимир Лапцевич. У околицах столицы Литвы войсковцы разгорнули систему супрацьповетранной обороны средней далекости «Насамс», поведомляя мясовое выдание ЛРТ. Литовская армия пошла на гэтые заходы у отказ на неодноразовое уварвание беспилотников в поветренную простору усходних краин НАТО. Что до якостных змен, то, як и планавалося и обяцалося, мы уже изменили нашу систему близкого радиусу дзеяння РБС-70 на «Насамс». И сегодня в околице Вильни обороненная значно больше эффективно, с большей могутностью и на большей отлеглости, цитуя выдание командующего сухопутными войсками Раймундаса Вайкшнораса. Теперь Литва мает две батареи СПА «Насамс». Третья, як чакается, поступить у 2028 годе. Россия проверяет готовность до новой хвали войсковой мобилизации. Про это пишет Wall Street Journal. Так, у Калининградской области прошли учения по призыве размещения харчаванні і ўзбраенні мясцовых жыхароў. Паводле звестак заходніх разведслужб, аналагічныя праверкі праходзяць і ў іншых рэгіёнах Расіі. Рашэнне аб новай мабілізацыі пакуль не прынята, але паводле звестак выдання, да гэтай пастановы Крэмль падштурхнуў

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Литовская армия разгорнула под Вильней СПА «Насамс». Чехия отменила решение об депортации белоруса, который спробовал учинить самогубство. Белорусские музыки едут с новыми песнями на американский фестиваль «Бенин Мэн». У студии с новинами Владимир Лапцевич. У околицах столицы Литвы войскоўцы разгорнули систему супрацьпаветранай обороны средней далекости «Насамс», поведомляя мясцовое выдание ЛРТ. Литовская армия пошла на такие заходы у отказ на неодноразовое уварвание беспилотников у поветранную простору усходних краин НАТО. Что до якостных змен, то, як и плановалося и обяцалося, мы уже заменили нашу систему близкого радиусу деяния РБС-7 на «Насамс». И сегодня в околице Вильни обороненная значно больше эффективно, с большей могутностью и на большей отлеглости. Цитуя выдание командующего сухопутными войсками Раймундаса Вайкшнораса. Теперь Литва мает две батареи СПА «Насамс». Третья, как чекается, поступить у 2028 годе. До інших тем. Чешский суд отменил решение об отмове белорусу Якову Кудзялевичу у международной обороне. Про это поведомил батька Якова Дмитрий Кудзялевич. Поводле яго судовое решение показывает, что судовая и выконавчая улады у Чехии працуют незалежно одна от одной. Яков Кудзялевич – 23-годовый белорус, який у 17-годовом узросте з'ехал с Беларуси после протеста у 2020 году. И он вучился в университете у Астраве. Позднее спробовал протягнуть адукацию у Празе. Кудзялевич подал заяву на международную оборону, спосылающийся у тым лику на удел у протестах у Беларуси. Министерство внутренних справ Чехии ему отмовило. У красовику Яков спробовал скончить житё самогубством. Яго знайшли без притомности у покоя у приемном центре для мигрантов. Ён провел у коме 73 дни и 24 червеня пришел у притомность. Теперь Яков находится на реабилитации. Белорусские музыки Микита Орлов и Айлар Татаренко объединялись в межах своих сольных проектов Apple Picker и Много Лун и едут на Бенин Мэн у США. Яны будут отказывать за музычный складник у белорусским лагеры Мара Кэмп. Поездка на Бенин Мэн для музыкаў стала магчымай праз іх перамогу ў конкурсе «Выклік». Цяпер Мікіта і Айлар дапрацавалі трэк «Ці ў бок», выклалі на стрымінгавыя платформы і сёння, 23 жніўня, прэзентуюць яго і іншыя супольныя трэкі ў варшаўскім клубе «Спаць».

oczyszczenie. Na pustym poli dagaraje bulbianoje wognieszcza, u im leta agryski. На журавлиных крылах, а для тела уже песня жнецов. Назбирать бы мне в кошик моих думок инкливый полет. У землю укинуть бы завтрашней доли зерне. Не калеча чинох, по иржище пройсти через слезы и боль и чистую душу завинуть у снежно-белый паркаль. Хутор Зубова в Бельском Павете. Это чудовная краина моего дзяцінства. Ён прыгожы и зимой, и летом, и в осень, и особливо весной, когда все расцветает, птушки спевают. Дом от дома не так близко, и обмежеванная простора природы кранае за сердце, а особливо, когда я приезжаю в родную хату, теперь в одиночестве вспоминаю свое дзяцінство, молодость и все годы життя у присутности тех, яких теперь нема. Передумываю свои поступки, может, я была часом непослухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, вяртаюцца ўспаміны.

Я живу на хуторе Зубова. До церкви мела далеко. Ну так, дети, молодь, мы ходили, как можно сказать, от Великого Свята. И я, когда уже пошла учиться в среднюю школу в Бельск, так частей ходила в церкву, пошла в працу. А теперь, пошним часом, вельми хочу, вельми задумываюся над своим життем, якое уже, можно сказать, добегает и до конца. Мне уже под 60. Человек приходит на свет с воли Господа и с Его воли отходит, не ведаючи только, коли это станется. А земное життё – это подрыхтовка до життя вечного, до життя с Господом. Ну, шкода, что час так хутко и неприкметно утекает.

На кусочки разбиты я вспомины, еще недавно цвели язмины. Час конем бежит белогрывым, лячить ключ гусей крикливых. Мне заплела уже волосы в осень, позірком шукаю маукливым раннюю золотистую просень. А сердце тужить болюча за тым,

про все, писала про кохание, про природу. Теперь, может, я подорослела и уже больше у напрямку религии, у напрямку веры, отношениях человека до человека. И автобусом еду, то что-то запишется, а потом уже пишу далее. И с внутри души, с внутри сердца наплывают думки, часами сумные и первоважно сумные. Там меня питают в праце не раз, и так, чому мои сумные верши, а как могут быть веселые, коли у человека життё сумное. Люблю посидеть, поглядеть на природу, послушать спеву птушек, поехать на хутор с Бельска, пройтись по заснеженной дороге, повспоминать и как выключиться из шуму, из этих профессийных обовязков, из усяго, быть сам на сам

Тепли еще от жнивеньских дён, Збожжа снапки буханками хлеба Адмерваюч долю мою. Клопотливая ночь зорыстым плащом Отуляє мою маленькую айчину.

0: То мы теперь тут на самом, на самой вершине.
1: Так, на самой вершине теперь. И вот эта дорога, по якой и мне приходилось велосипедом гоняться, ну только с шаленой хуткостью, и треба было тормозить, а то можно и велосипед поломать, и полоянку хочет достать за велосипед, потому что не было их, так как теперь по несколько один, и батьки дорожили этой машиной, можно сказать. И, ну, так, тут вот такие уже ямки по этим жвиры, что грузовые машины брали, и они так само зарастают. Ну, тут крыху себе дренно поводят, и такие люди, что сметник зробили с этой горы, вот, высыписка, это, ну, брыдка выходит.
0: Где была так больше местная вышка?
1: Вот тут, где мы находимся. И она великая, гора растягивается и направо, и налево, але мы находимся на самым узвыше, наивысшейшем. А что рассказывал господар Алексей, что этот сигнал стоял я и сама, заправду не ведаю, никогда не бачила этого места, не допытывалась, не могу сказать как раз относно этого.
0: А в каком направлении еще хачки, там, где...
1: Хачки, где так, мапа моя...
0: А то это стрела, так, какая князя повалила.
1: Так, так, по моей правой руке, когда мы стоим на полдень. А там вот вёска Суботка, далее Берс Подлазки, так, а там хачки и на Икнарасы направо.
0: И то уже 40 годов минуло, так? От калиха тутай нема уже палов, а еще лес, так? Такий.
1: Так, я памятаю свое дзяцінства, то было чистое поле на одну сторону дороги, на другую сторону дороги, але уже, ну, просто и самощей гэты, и хмызняк вось у ямках, и самощей, и они с часом повырастали, ну, за 40 годов, думаю, такий лес уже отримався. И калі б гэта так усё зняць, то мы саправды стояли б на самым узвыше, и ўсюды безмежная простора природы нам бы показалася б.
0: Выховывали на фоне таких легендов,
1: так?
0: Я тоже такая поэтичная душа.
1: Так, так як і спадар і Алексей розповідав про його брата Владимира. Я мала так само нагоду з ним познайомитися. Ну, шкода, що з його поезією так не, тому що він жив у Варшаві, я тут. И, ну, тут такое натхнение для писания вершов. Так само, ну, я с этого места, с Княжей горы, запрошаю всех поэтов с творчей веной писать вот тут верши.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельщине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом из Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «С подляшша родом месце, подеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У минулой передачи мы говорили про подход доктора Ганны Труве, я ее вучня, об тем, как не воевать со своими

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.